Ружо, сладка ружо, ружо, ружо в саду, ружо, вон она ружо. Ах, ногтенка пужа, бужа, крошна пужа, юж.